твою, я явился к твою, ванка его, я тебя, я тебя, я тебя, я тебя, я тебя, я тебя.